Я пробовал такие лодонашки, но удалил колечко, но удалил колечко, но удалил колечко.